0: хочешь их звать?
1: Ну? Кажется, думаешь, собирается.
0: А таких пчел всего можно ждать.